такие дела сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются.